Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 4 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 6, днем до плюс 19 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночи плюс 9, днем плюс 22 градуса, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 6 ночью. Днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 19, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

лица. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 4 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 6, днем до плюс 19 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 22 градуса, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 6 ночью. Днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 19, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новая передача из радиоцикла «Моя Республика». Он приурочен к году духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, а также станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище черкесов. Испокон веков черкесы ценили стройность. Талия черкесских женщин была уже бедра черкесского мужчины. А стоило кому-нибудь располнеть, так его тут же начинали дразнить специальными насмешливыми песенками. Впрочем, сложно не обладать изящной фигурой, когда в традициях твоего народа насыщаться по минимуму. Особенно это помогало черкесским воинам в их длительных походах. Кухню на лошади с собой не потащишь, поэтому еды приходилось брать мало. Историк Броневский удивлялся. Горец питается 2-3 недели количеством пищи, которой едва бы русскому солдату достаточно было на 3 дня, писал он. Однако нетребовательность в еде совсем не означала бедность черкесской кухни. Три ее основных компонента – это зерно, мясо и молоко. Черкесы выращивали разнообразные злаки. В основном это проса, пшеница и кукуруза. Последняя, кстати, является богатырским зерном. Кукуруза по-черкесски называется нартух. Это дословно переводится как «зерно нартов» – былинных богатырей. Овес у черкесов считался пищей пророков, а целители кормили им людей с переломами. Муку, которую получали из перемолотой крупы, добавляли даже в мясные блюда, как компонент соуса. Из пшеницы готовили и готовят до сих пор универсальное блюдо – паста. Это круто сваренная пшеничная каша, утрамбованная и нарезанная ломтиками. Так подают пасту в черкесских домах и сейчас. Пасту используют как хлеб и подают почти к любым блюдам. Важное место в черкесской кухне занимает и либжа. Наиболее известный вариант блюда – мясо, чаще куриное, с чесноком и соус на основе муки и топленого масла. Есть много вариаций, например, гетлибже. Она представляет собой тушеного цыпленка в сметане, которая разбавляется водой или бульоном. Подают либжу всегда с пастой. Из круп черкесы готовили и супы. От простого пшеничного молочного супа – хэндхупс, до чуть более сложного натрифыпс с фасолью или необычного шхомчхэндхупс – фасолевого супа с каштанами. С удовольствием черкесы ели и овощи. До сих пор в аулах почти в каждой семье есть свой огород, часто весьма немаленький, большую часть которого обычно занимают кукурузные заросли. Свекла и морковка, капуста, редька, лук и чеснок, а позже и картофель – основные овощи, которые ели черкесы. В пищу шли и дикорастущие топинамбур, земляная груша и черемша. Черкесы очень любили капусту и свеклу, квашеную с перцем, а иногда и приготавливали таким образом тыкву, арбуз и дыню. Овощи обрабатывали разными способами. Ту же тыкву пекли, квасили, делали из нее пюре и соус. И какой кавказский стол без фруктов? Бархатные персики, алые вишни и лиловые сливы, хрустящие яблоки и груши, виноград, чего только не росло в черкесских садах, посаженных грамотно и с умом. Традиции садоводства живы и по сей день. Трудно представить себе кавказский народ, не употребляющий мясо. Чаще всего на черкесском столе оказывалась баранина, чуть реже говядина. Охотно ели птицу, а вот свинину употребляли редко, но с приходом ислама и вовсе прекратили. Не употребляли черкесы конину. Рыбу тоже ели мало, хотя часто реки адыгских земель были полны ценными сортами рыбы. При этом черкесы не ели мясо ежедневно, и в основном мясные блюда ставили для гостей и на праздники. Распространены были колбасные изделия, например, мясной рулет жирума. Не менее важным для черкесского стола было молоко, в основном коровье, реже козье и овечье. Как среди блюд из зерен самым важным была паста, так и среди молочных – кислое молоко, шиху или шху. Если на столе у черкеса были паста и шху, это уже считалось хорошей домашней трапезой. Несмотря на наличие универсальной пасты, хлеб черкесы тоже выпекали, например, из кукурузной или пшеничной муки. Печь черкесы любят. Слоеные пышки, пироги, пирожки, песочные печенья. Черкесы также активно занимались пчеловодством, поэтому часто добавляли в выпечку и сладости мед, например, в медовые шарики или пшенную сладость халюа. Мед добавляли также в напиток бахсыма, чтобы ускорить процесс брожения. Одно из самых распространенных и любимых изделий из теста у черкесов – это лакумы.
Без этих небольших румяных лепешек не обходится ни один стол. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О традиционной кухне других народов Карачаева-Черкесии расскажу в ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В парламенте Карачаево-Черкесии состоялась очередная 23-я сессия 7-го созыва. Рассмотрено 27 вопросов. И вот главное, вынесены изменения закона о государственной гражданской службе в Карачаево-Черкесской республике. Для участников специальной военной операции снижены квалификационные требования к стажу, предъявляемому кандидатам, поступающим на государственную гражданскую службу. Внесены изменения в закон об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Это позволило расширить категорию детей-инвалидов, являющихся сиротами и имеющих первоочередное право на получение жилья. Принят закон, который регулирует отдельные вопросы в сфере международных и внешнеэкономических связей республики. Депутатами одобрены изменения, создающие механизм поддержки выпускников основной школы, не прошедших государственную итоговую аттестацию. Они смогут получить рабочую специальность за счет государства. Республиканская кадровая программа для ветеранов СВО «Герои Карачаево-Черкесии», инициированная в феврале прошлого года главой республики Рашидом Тимрезовым, демонстрирует эффективность. Вслед за назначением Рустама Магомедова на должность начальника военного учебного центра свои кадровые назначения получили другие участники. Руслан Кругляков назначен руководителем одного из ведущих подразделений ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск», а Мурат Хатков трудоустроен в Министерство промышленности и энергетики на должность заместителя руководителя Департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования. Вскоре все выпускники, прошедшие обучение в рамках программы, также получат свои назначения в органах власти и ведущих учреждениях республики. В Черкесске в парке возле Дворца культуры начались работы по благоустройству территории в рамках программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году жители приняли участие в голосовании, организованном Минстроем и «Единой России», и выбрали как саму территорию для обновления, так и эскиз будущего проекта. Площадь благоустройства составит почти 7 тысяч квадратных метров. Уже к осени здесь появится современное общественное пространство для прогулок и отдыха. Проектом предусмотрены установка лавочек, озеленение, создание арки с фонтаном, установка лавочек, а также памятника матери, за дизайн которого также проголосовали горожане. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: В Домбае 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В парламенте Карачаево-Черкесии состоялась очередная 23-я сессия 7-го созыва. Рассмотрено 27 вопросов. И вот главное, внесены изменения закона о государственной гражданской службе в Карачаево-Черкесской республике. Для участников специальной военной операции снижены квалификационные требования к стажу, предъявляемому кандидатам, поступающим на государственную гражданскую службу. Внесены изменения в закон об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Это позволило расширить категорию детей-инвалидов, являющихся сиротами и имеющих первоочередное право на получение жилья. Принят закон, который регулирует отдельные вопросы в сфере международных и внешнеэкономических связей республики. Депутатами одобрены изменения, создающие механизм поддержки выпускников основной школы, не прошедших государственную итоговую аттестацию. Они смогут получить рабочую специальность за счет государства. Республиканская кадровая программа для ветеранов СВО «Герои Карачаево-Черкесии», инициированная в феврале прошлого года главой республики Рашидом Тимрезовым, демонстрирует эффективность. Вслед за назначением Рустама Магомедова на должность начальника военного учебного центра свои кадровые назначения получили другие участники. Руслан Кругляков назначен руководителем одного из ведущих подразделений ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск», а Мурат Хатков трудоустроен в Министерство промышленности и энергетики на должность заместителя руководителя Департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования. Вскоре все выпускники, прошедшие обучение в рамках программы, также получат свои назначения в органах власти и ведущих учреждениях республики. В Черкесске в парке возле Дворца культуры начались работы по благоустройству территории в рамках программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году жители приняли участие в голосовании, организованном Минстроем и «Единой России», и выбрали как саму территорию для обновления, так и эскиз будущего проекта. Площадь благоустройства составит почти 7 тысяч квадратных метров. Уже к осени здесь появится современное общественное пространство для прогулок и отдыха. Проектом предусмотрены установка лавочек, озеленение, создание арки с фонтаном, установка лавочек, а также памятника матери, за дизайн которого также проголосовали горожане. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 4 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 6, днем до плюс 19 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночи плюс 9, днем плюс 22 градуса, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 6 ночью. Днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 19, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Республиканская кадровая программа «Герои Карачаево-Черкесии», инициированная в феврале прошлого года главой республики Рашидом Темрезовым, демонстрирует свою эффективность. Вслед за первым кадровым назначением в рамках программы в лице Рустама Магомедова на должность начальника военного учебного центра свои кадровые назначения получили другие наши земляки. Руслан Кругляков назначен руководителем одного из ведущих подразделений «Газпром Межрегионгаз Черкесск», а Мурат Хатков трудоустроен в Министерство промышленности и энергетики на должность заместителя руководителя департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования. Вскоре все наши бойцы, прошедшие обучение в рамках программы «Герои Карачаева-Черкесии», также получат свои назначения в органах власти и ведущих учреждениях республики. В селе Дружба Прикубанского района волонтеры организации «Зов Родины» приготовили для военнослужащих более 3000 хачинов, которые отправлены в зону проведения специальной военной операции. Для бойцов приготовили 300 хачинов с картофелем, 800 с творогом и сыром, а также более 2000 мясных. Очередная отправка приурочена к важным праздникам – Курбан-Байрам и Дню России. Груз поддержки направят в 11 подразделений, где служат наши земляки. Для каждого подразделения подготовили копченого барашка, сушеное мясо, айран и предметы первой необходимости. Напомним, что работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. В честь Международного дня защиты детей филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесской республике организовал праздничное мероприятие для детей, участников специальной военной операции. Для иных гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Дети приняли участие в творческих мастер-классах по рисованию, где проявили свои таланты и фантазию. Яркие эмоции им подарили аниматоры, которые провели веселые конкурсы, игры и танцевальную программу. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии выражает благодарность коллективу Центра развития ребенка «Детский сад от А до Я», а также директору ООО «САХ» Кемалу Каркмазову за оказанную поддержку в организации праздника для детей. «Единая Россия» передала игрушки и наборы для творчества воспитанникам школы-интерната в городе Ирмино Луганской Народной Республики. В наборах альбомы для рисования, краски, карандаши, пластилин и фломастеры – все, что нужно, чтобы ребята могли весело и активно провести лето. Участие в сборе подарков принял актив регионального отделения «Единой России» и их депутаты парламента, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Фатима Карданова и председатель регионального совета сторонников партии Татьяна Черняева. Они передали подарки председателю Комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии Аиде Анушка, которая отвезет их в школу-интернат. Каждый ребенок получит свой индивидуальный набор для творчества и игрушку. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Вучки Кени, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Президент России Владимир Путин вручил жительнице Дербента Бурлиат Меджидовой орден «Мать-героиня». Многодетная мама воспитывает 12 детей, 7 мальчиков и 5 девочек. Старшему ребенку 17 лет. Младший родился в декабре. Обладательницам ордена «Мать-героиня» положена единовременная выплата в размере 1 миллион рублей, а также ежемесячная выплата 72 403 рубля. Статус «Мать-героиня» могут получить россиянки, которые воспитывают 10 и более детей. Помимо ежемесячного денежного пособия, обладательницы этого звания смогут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, льготы на жилье и оплату коммунальных услуг, предоставление земельных участков. С 1 января 2026 года матери-героини наделены льготами, равнозначными тем, что предоставляются героям России. Ингушетия. Всероссийский форум 4-го потока обучающей программы проекта «Своя сила» прошел в столице Республики Ингушетия, городе Магасе. Это первое в истории проекта выездное мероприятие, проведенное за пределами Москвы. Оно собрало более 170 выпускников 7-месячной программы профессиональной переподготовки из 29 регионов России. Каждый выпускник получает 2 диплома государственного образца – Томского государственного университета и Московского института. Института психоанализа по направлению социально-психологическая поддержка участников боевых действий и членов их семей в трудных жизненных ситуациях. Кабардино-Балкария. Международный аэропорт Нальчик принял первый рейс из Санкт-Петербурга. Самолет прибыл в Кабардино-Балкарию с полной загрузкой. В воздушной гавани столицы Кабардино-Балкарии отметили, что авиакомпания «Победа» будет выполнять полеты из Нальчика в Санкт-Петербург 3 раза в неделю, по средам, пятницам, воскресеньям. Международный аэропорт Нальчик – это единственный аэропорт в Кабардино-Балкарии. Сейчас он обслуживает рейсы в Москву, Казань, Сочи и Саудовскую Аравию. Карачаево-Черкесия. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии стартовало строительство второй очереди канатных дорог. Строительно-монтажные и подготовительные работы ведутся на территории туристического поселка Лунная Поляна. Подрядные организации ведут активное строительство двух канатных дорог. На объектах ведется устройство фундаментов. Это будет современная система с закрытыми кабинами производителя. Северная Осетия. Кавалер двух орденов мужества, участник программы «Время героев» Илья Агапов назначен федеральным инспектором по Республике Северная Осетия Алания аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. В 2024 году Илья Агапов стал участником первого потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Илья Агапов прошел стажировку в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Ставропольский край. В Ставропольском крае готовы к работе 657 детских лагерей, включая 20 лагерей загородного типа. Планируется, что на каникулах отдохнуть в них смогут свыше 90 тысяч детей. Губернатор Владимир Владимиров поручил охватить максимальное число детей организованными форматами отдыха. Отдельно глава региона поставил задачи, связанные с обеспечением безопасности детей в летних лагерях, в том числе в условиях действия режима беспилотной опасности. Чечня. До конца года из аварийного жилья в Грозном переселят почти 80 человек. Фондом развития территорий одобрена заявка Чеченской Республики на предоставление финансовой поддержки для реализации этапа 2026 года, включающего в себя мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда в столице региона площадью около 919 квадратных метров. По итогам прошлого года в республике расселили 733 человека из более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧР ФМ. Я Анна Гончарова. Приветствую всех и каждого. Добро пожаловать в очередной выпуск радиопередачи из нашего совместного цикла передач с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Еженедельно мы встречаемся в этой радиостудии, чтобы обсуждать актуальные темы в сфере безопасности дорожного движения. Поднимаем актуальнейшие темы. У нас сегодня, знаете, такая приятная тема. Я надеюсь, что она будет еще и полезной. Мы будем говорить о начале летнего сезона автомобильных путешествий. Друзья, действительно, лето наступило, каникулы, отпуска, впереди долгожданный отдых, и многие выбирают автомобильные путешествия непосредственно. С авиационным транспортом есть ограничения, железнодорожный транспорт, может быть, не всем подходит, а вот путешествовать на автомобиле, это и приятно, и удобно, можно делать остановки где угодно и насколько угодно, но и на самом деле такой хороший и давно зарекомендовавший себя способ отдыхать. Но для того, чтобы автопутешествие было действительно приятным, нужно приложить некоторые усилия. Мы сегодня напомним об основных моментах, которые нужно учесть, отправляясь в автомобильное путешествие, и очень надеемся, что наши практические рекомендации будут вам полезны. Итак, друзья, сегодня беседуем со старшим государственным инспектором отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике Зауром Капушевым. Здравствуйте, Заур.
1: Добрый день, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Ну, тема действительно приятная. Вот посмотрела цифры, автомобильный туризм растет в последние годы такими семимильными шагами, ежегодно по плюс 6-9%. В этом году наверняка будет тоже рост, люди понимают, да, насколько удобно путешествовать на автомобиле. Ну и здесь, конечно же, важно напомнить о том, что не всегда это только приятно. К сожалению, бывают и казусы, которые происходят в дороге. Заур, вам слово.
1: Еще раз всех приветствую. Да, сейчас у нас начался сезон отпусков. Значит, сезон летних каникул у детишек, которые целых 3 месяца будут у нас отдыхать от школы, скажем, грубо говоря. Ну и, соответственно, часто у нас возникают ситуации, когда родители перевозят своих детей именно на автомобиле, либо куда-то проезжают, едут куда-то в отпуск, либо же на отдых тот же, на море, или же возьмем нашу Карачаево-Черкесскую Республику, непосредственно наши туристы, которые приезжают к нам в горы отдохать. Все мы знаем, что у нас сезонные курорты, и направление Архыза, направление поселка Домбай. Вот. И, соответственно, возникают и определенные, могут возникать определенные сложности при управлении транспортом, вот особенно в жару. Но вот эти переезды, они в любом случае, это серьезная нагрузка как для водителя, так и для транспортного средства. И лучшая профилактика даже на транспортных происшествиях на пути следования, тщательная подготовка путешествия. И, конечно же, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и максимально быть сконцентрированным при управлении транспортом. Вот. Но прежде чем выехать в дорогу, в обязательном порядке, конечно, любой водитель, это входит в его обязанности, должен, значит, проверить техническое состояние своего автомобиля. Вот. Потому как, опять же, не забываем, что дальние поездки у нас начинаются с тщательной, начинаются потому как все мы понимаем, что это жара, как правило, высокие скорости, зачастую, если мы берем федеральные автодороги, ну и пробки на популярных курортных направлениях, в том числе и у нас, это все может быть. Ну и, соответственно, автомобиль где-то может перегреться, где-то может возникнуть ситуация, что необходимо в курортных направлениях, в том числе и у нас, это все может быть. Ну и, соответственно, автомобиль где-то может перегреться, где-то может возникнуть ситуация, что необходимо, где-то может возникнуть ситуация, что необходимо будет, что необходимо обдумывать заранее и, прежде всего, проверять техническое состояние своего транспорта. И, конечно, если мы перевозим детей своих несовершеннолетних, то перевозить их необходимо в установленном порядке, использовать специально удерживающее устройство, использовать детское кресло. Если ребенок у вас уже взрослый, то пристегиваем его обычными штатными ремнями безопасности. И при этом обращать внимание на свое состояние физическое, Вот,
0: вот, кстати, усталость, да, в дороге, усталость, да, тоже такой очень фактор.
1: Ну и, конечно, следить за тем, в каком состоянии находятся пассажиры и, в частности, дети, чтобы дети, не получилось так, что ребенок получит...
0: тепловой удар, вот тот самый, да, в машине. Хорошо, давайте подробнее все аспекты разберем. Давайте начнем с технического состояния, ведь все-таки автомобиль надо проверять до того, как отправляешься в дорогу, и любой уважающий себя водитель, конечно, должен уделить этому моменту особое внимание. Вроде поездки по городу, да, недалеко за город, это обычное явление, и, ну, вроде бы техническое состояние периодически человек проверяет. Но если дорога, например, дальняя, то здесь надо обратить внимание на все узлы и агрегаты. На что особо обратить внимание в преддверии вот такого автомобильного путешествия летом?
1: Ну, обязательно проверяем работу двигателя на всех режимах, исправность тормозной системы, естественно, электрики, вот, система охлаждения, уровень технических жидкостей, состояние резины и давление в шинах. Обязательно смотрим на состояние резины, и, естественно же, комплект шин должен соответствовать сезонности. Если у вас, не дай бог, еще вы не сменили зимний комплект шин на летний, к сожалению, такие случаи у нас тоже бывают. При ДТП в особенности мы замечаем такие ситуации, чтобы обязательно поменяли резину свою под сезонность, чтобы потом не возникало проблем. Потому как все мы понимаем, что сцепление с дорогой у зимнего комплекта шин при жаркой погоде
0: совсем другое.
1: Совсем другое, да. Перед выездом необходимо убедиться обязательно в исправности тормозной системы, рулевого управления, состояния шин, чтобы давление в них было соответствующее, и обязательно, чтобы у вас работали все световые приборы. Напоминаю, что и в светлое время суток всегда, в любом случае, световые огни у вас должны быть включены для того, чтобы
0: обозначить себя, да, на дороге.
1: То, чтобы обозначиться, чтобы водитель, который будет ехать в встречном направлении, допустим, чтобы он вас видел. Вот, значит, дальше. Особое внимание нужно уделить уровню технических жидкостей. Это моторное масло, тормозная жидкость и охлаждающая жидкость, чтобы это все у вас было в наличии, и, соответственно, чтобы у вас в запасе тоже это все хранилось с собой, потому как в дороге может быть всякое, и, не дай бог, это какое-то переохлаждение, и необходимо будет вам, естественно, где-то
0: доливать.
1: Угу. Соответственно, надо, чтобы это у вас все было с собой. Непосредственно перед поездкой самой надо позаботиться о наличии в бачке омывателя, потому как та же самая мошкара, которая может мешать, возможно, пойдет дождь, ну, все может быть, поэтому, конечно, в бачке омывателя у вас всегда должна быть вода, такой тоже совет. Если вы пользуетесь кондиционером перед дорогой, следует его, конечно, обязательно заправить и поменять фильтр, чтобы он работал исправно. Вот. Необходимо предусмотреть возникновение, ну, всяких всевозможных нештатных ситуаций. С собой нужно всегда, опять же, иметь эти рабочие инструменты, скажем, для мелкого авторемонта. То же самое запасное колесо, которое у вас должно быть обязательно, домкрат, ключ, насос и набор для самостоятельного ремонта шин. Те же самые лампочки запасные, потому как, условно скажем, будете ехать темное время суток, и, возможно, у вас где-то перегорит лампочка, чтобы вы, да даже если светлое время суток, у вас, естественно, световые огни те же самые должны гореть, и у вас это все должно быть в наличии, чтобы вы в случае форс-мажора могли это все поменять. Ну и, конечно, буксировочный трос, потому что бывают разные ситуации. Вот, он тоже должен быть у вас при себе. Вот.
0: Провода для прикуривания аккумулятора. Тоже, кстати, да. Вот сейчас в последние дождливые дни очень часто пользовались ими автомобилисты даже в городской черте. Они пригождались, по-моему, всегда, да? Есть такая вероятность, что они тоже пригодятся. Ну и давайте вспомним, что желательно наличие аптечки, да? Это вот обычный, да, базовый минимум.
1: И обязательно световозвращающий или этот жилет должен быть при себе, если вы уходите с автомобиля. На федеральной автодороге вам необходимо где-то выйти, вам или вашим пассажирам обязательно должны использовать этот световозвращающий жилет, чтобы он был у вас, то есть на каждого пассажира и водителя должно быть по жилету.
0: То есть, получается, если вдруг остановка, поломка или, не дай бог, авария, чтобы, выходя на темную трассу, человек был обозначен. Это тоже, опять же, безопасность. Ну и, знаете, вот в свете последних нескольких лет, когда бывает, что навигационные системы не срабатывают, да, вот хорошая такая практическая рекомендация, я думаю, у многих уже есть навигаторы, да, в автомобилях, в мобильных устройствах с указанием дороги легче, проще очень ездить, но не всегда и не везде в связи с техническими моментами. Где-то глушат связь, бумажные карты автомобильных дорог возвращаются в обиход. Кстати, сейчас в последнее время на них есть спрос, он растет, есть и на маркетплейсах, и в магазинах. Если вдруг совершенно незнакомую какую-то местность далеко отправляетесь, ну, приобретите, может быть, вам тоже понадобится. Ну, и такой хороший еще совет, друзья, документы всегда должны быть в порядке. Заур, что должно быть в автомобиле из документов, когда человек отправляется в путешествие?
1: Ну, обязательно водительское удостоверение при себе, которое дает вам право управлять транспортом. Также, значит, свидетельство о регистрации транспортного средства, которым вы управляете, страховой полис ОСАГО, но он может быть и в электронном виде, но в любом случае он у вас, конечно, должен быть, так как вы им управляете, и должны быть застрахованы. Вот, ну и, соответственно...
0: Все с нормальными сроками годности.
1: Чтобы не было ничего из этого всего просрочено.
0: Да, друзья, обязательно проверяйте сроки действия тех или иных документов. Часто страховка бывает подводит, поэтому все документы должны быть в порядке, если вы отправляетесь в дальнее путешествие. Вот по тонировочке хотелось бы сказать, да, часто бывает, что отправляясь в южные, теплые регионы, в дальние поездки, водители стараются, ну, как-то так вот от жары защититься. Что можно сказать по вот этому моменту?
1: Ну, да, есть разные, конечно, у нас водители, и наши местные жители, и порой бывает, что и наши граждане, которые приезжают к нам отдыхать, наши туристы, тоже есть случаи, когда управляют транспортом, на котором у нас стеклах которого, передних, боковых стеклах которого нанесено пленочное покрытие, которое не соответствует ГОСТу. Напоминаю, что на передних боковых стеклах и на лобовом стекле значит, эта пропускаемость должна составлять не менее 70%. Есть такие, скажем, хитрецы даже, наверное, которые занимаются вот этой тонировкой, которым там минимального, то, что можно, они устанавливают на этот, на стекла, и, соответственно, думают, что это где-то пронесет их, и ничего подобного. Сотрудники госавтоинспекции, естественно же, если они видят ситуацию, когда, ну, это воочию видно, особенно если берем светлое время суток, что действительно нанесено пленочное покрытие, которое не соответствует ГОСТу. Если будет такая необходимость, если будет такое подозрение в этом, то инспектор вас остановит, конечно же, и в соответствующем порядке потом будет осуществлять замер, и, соответственно, если будет установлено, что ГОСТу не подходит ваша светопропускаемость ваших стекол передних, либо бокового, переднего лобового, либо передних боковых стекол, то, естественно, будет составляться административный материал соответствующий, и будет вынесено требование о прекращении противоправных действий. Напоминаю, что если человек это требование не выполняет, и в дальнейшем он повторно, значит, на этом же транспортном средстве его устанавливает сотрудник госавтоинспекции, выявляет то же самое правонарушение, то человек уже будет привлекаться по статье 19.3 КУАП Российской Федерации к ответственности, к административной, а там уже, напоминаю, что предусматривается, значит, в том числе и административный арест. Вот, и пытаться...
0: За повторное управление тонированным автомобилем.
1: Это надеяться, что вас где-то пронесет, и тонировка это прям вот вас спасет, ну, извините.
0: Но многие говорят, вот я отправляюсь в путешествие, что вот жарко будет, я вот так защищаюсь, да?
1: Да, то есть, ну, получается, не советую,
0: да, это не потому, что госавтоинспектор не хочет, чтобы вы ездили на модном автомобиле и привлекали к себе внимание противоположного пола. Здесь требования безопасности, друзья. Водители встречных автомобилей должны обязательно видеть, понимать, что делает водитель, да, в какую сторону поворачивает, как реагирует и так далее. Ну, еще, друзья, несколько таких полезных рекомендаций. Батарейка на блоке сигнализации на брелочке. Ее тоже можно заменить. Про трос мы уже говорили. Ну и, наверное, знаете, еще такая практическая рекомендация. Перчатки и вода. Да, вот, да, вода, она всегда в дороге нужна. Перчатки на случай ремонта тоже полезная вещь. Автобагажник на крышу. Вот, кстати, еще об этом. Да? То есть, отправляясь в путешествие, многие набирают много вещей, везут какие-то гостинцы родным, близким, знакомым. Еще вот такая хорошая, полезная рекомендация. Сейчас, кстати, такие гаджеты сдают даже в аренду. Не знаю, в Черкесске есть или нет, но в других регионах и городах есть такая опция. Можно взять автобагажник на крышу в аренду. Поэтому пользуйтесь. Хорошо, давайте дальше. По маршруту. Как правило, водитель составляет маршрут. Кто-то ездит по накатанной дороге, если это уже не первое путешествие. Что надо учесть, продумывая маршрут?
1: Ну, вот я вернусь к тому, что необходимо помнить, что и правила дорожного движения, а именно пункт 2.7 ПДД Российской Федерации запрещает водителю управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии. То есть ситуация, когда он ставит под угрозу безопасность дорожного движения, получается, он подвергает опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Вот. И, соответственно, если вы в таком состоянии, то вы не можете управлять транспортом, ну и также не можете передавать управление лицу, которое находится в таком же состоянии.
0: То есть состояние утомления, сонливость или...
1: Сон, лучше где-то переждать, в установленном месте для этого остановиться, где-то поспать, вздремнуть и спокойненько уже придя в себя и в нормальном состоянии, в неутомленном состоянии, в несонном, уже сесть и дальше ехать, управлять транспортом. Если есть человек, который может управлять вашим транспортом, в тот же самый страховой полис ОСАГО он вписан, и все у него с документами в порядке, есть водительское удостоверение,
0: можно меняться.
1: То можно, конечно, меняться. Опять же, нужно внимательно смотреть, сможет ли он действительно, может быть, он в таком же плюс-минус состоянии, как вы. Поэтому лучше не рисковать, конечно. Опять же, законодатель у нас это все предусмотрел.
0: Друзья, вот, кстати, что касается утомленного состояния, есть еще такая особенность летних поездок, да, вот давайте вспомним, когда мы вот отсюда из Карачаева-Черкесии, например, едем на Черноморское побережье, что мы делаем? Мы в основном едем ночью, да, чтобы не ехать в жару, а вот статистика говорит, что очень сильно снижается концентрация внимания почти до 80% как раз-таки в ночное время, то есть получается ехать гораздо сложнее, концентрация внимания ниже, и показатель тяжести последствий ДТП в 1.5 раза выше, чем в светлое время суток. Ну и есть вот такая хорошая рекомендация. Порядка 500-700 километров проехали, нужен отдых.
1: Да.
0: 6-8 часов сна.
1: Заранее тоже об этом заботиться и выбирать места для ночлега, конечно.
0: Ну и регулярные остановки в пути. Несколько часов проехали, остановились 10-15-20 минут, вышли, умылись, съели мороженое, выпили кофе, прогулялись, размялись и продолжаете путь. Хорошо, давайте о безопасности в автомобиле и самого автомобиля поговорим. Все-таки мы делаем больше упор на безопасность в дороге, подготовка, здесь все понятно. Она такая объемная, но в принципе все хорошо, поехали. Что нужно учитывать, отправляясь в дальнюю дорогу, в дальнее автопутешествие?
1: Обязательно все пристегиваемся ремнями безопасности, и водители, и все пассажиры. Вернусь к теме перевозки детей, что дети до 7 лет должны исключительно перевозиться в удерживающих устройствах специальных, которые соответствуют росту и весу ребенка. Детей уже от 7 до 12 лет на заднем сиденье можно перевозить как в детских автокреслах, так и уже штатные ремни безопасности можно использовать, конечно же. Вот. Но если, конечно же, в случаях рост ребенка превышает 150 сантиметров. Если же нет, то также пользуемся
0: бустером.
1: Да. Согласно, также, значит, все мы знаем, что согласно статистике, детское кресло сокращает вероятность гибели ребенка более чем на 50%. Соответственно, и вероятность получения им тяжелых травм гораздо, значит, на 70%, а использование штатных ремней безопасности взрослыми пассажирами спасает от гибели в ДТП примерно в 70% случаев. То есть получается, что шансы остаться в живых, если мы берем статистику, верим статистическим данным, да, общемировым, увеличиваются почти в 2.5 раза.
0: То есть, друзья, пристегнутые и не пристегнутые, шансы выжить даже в серьезном ДТП на 70% выше у человека, который был пристегнут.
1: Да.
0: Поэтому не ленимся. Ну вот про детей хочется, да, сказать. Вы несколько раз уже сказали, да, о том, что дети тепловые удары получают, и тяжело им. Им, конечно, путешествие дается гораздо тяжелее. Да, вначале, может быть, они воодушевленные, счастливые, радостные. Ну, какое-то время проходит, 15-20 минут, полчаса даже час, и все, они начинают скучать. Вот я как водитель-родитель, да, может быть, несколько рекомендаций от себя бы дала, да, запаситесь, пожалуйста, отличный гаджет, который крепится на переднее кресло, да, то есть получается со стороны, где сидит ребенок, такие кармашки, в которые можно вкладывать все что угодно, да, какое-то угощение, воду, можно прикрепить планшет, телефон, раскраски, фломастеры, все что угодно, то есть чтобы взрослый водитель не отвлекался, у ребенка все должно быть перед лицом. Захотел порисовать, порисовал, попить, попил, включить гаджет, пожалуйста, все здесь перед лицом, да, вот этот кармашек, который на переднем сиденье висит, да, сзади получается у ребенка все перед лицом. Поэтому позаботьтесь о том, чем будет заниматься ваш ребенок в дороге заранее. Вот. Давайте дальше. Что еще важно напомнить о безопасности в дороге?
1: Вот, ну, обязательно нужно, конечно, маршрут свой спланировать, вот, чтобы тому же самому ребенку, когда он где-то может, ребенок, если он у вас тем более что маленький, может устать в дороге, конечно, ему тоже нужен какой-то отдых, ему нужно какое-то разнообразие, чтобы он где-то мог развлечься элементарно.
0: Остановочка возле какого-то...
1: походить, да, какой-нибудь там, не знаю, магазинчик. Вот,
0: заправка, кафе, в конце там, концов, хотя бы просто.
1: Сейчас заправки такие строят, что большое пространство, там можно, в принципе, и пройтись, как говорится, где-то может и пробежаться на какой-то определенной зоне, соответственно.
0: То есть, потратив эти 10-15 минут, вы сэкономите и свое спокойствие, да, и сами отдохнете, и ребенку, собственно говоря, хорошо. Что можно еще добавить, дополнить, если...
1: случается какая-то непредвиденная ситуация на дороге. То есть это касается там поломки автомобиля, либо же вам стало плохо, вот вдруг, да. Конечно, водителю необходимо сразу же выключить аварийную сигнализацию, соответствующий знак выставить аварийной остановки и по возможности переместиться на обочину в безопасном направлении, вот, в безопасном месте. При остановке на трассе в темное время суток необходимо, опять же повторюсь, обязательно надевать световозвращающий жилет, как вам, так и вашим пассажирам, если они выходят на выходят с автомобиля в темное время суток.
0: Ну что, вот такие хорошие, важные рекомендации, друзья. Ну и давайте будем продолжать. Кстати, друзья, что касается финансовых моментов, опять же, давайте будем помнить, что связь мобильная не везде и не всегда работает. Сейчас порой даже терминалы, да, на заправках не везде и не всегда срабатывают. Вот такая еще рекомендация – запастись наличными средствами, чтобы не было каких-то неприятных моментов. Вдруг закончился бензин, не срабатывает на заправке мобильная связь, не можете расплатиться картой, поэтому наличку всегда при себе имейте, особенно в путешествии, это тоже очень полезный момент. Хорошо, Заур, мы продолжаем давать рекомендации нашим автопутешественникам, давайте еще какие-то важные моменты проговорим, чтобы люди вспомнили, ну и, готовясь в автопутешествие, конечно же, реализовали все эти рекомендации на практике.
1: Обязательно, значит, повторюсь, я проверяем техническое состояние транспорта, это самое важное. И когда садитесь за руль, уже смотрите по своему состоянию, можете ли вы ехать. Если вы находитесь в каком-то болезненном состоянии или утомленном, лучше, конечно, переждать и поехать уже туда, когда вам будет, станет хорошо, будете в нормальном состоянии. Исключите алкоголь, даже если вы там за сутки там где-то выпили лишний раз, лучше не рисковать, особенно в эту жару, даже если у вас там в крови, скажем, не останется этого, этого алкоголя, чтобы состояние ваше от этого не ухудшалось. Если с вами едут дети, обязательно необходимо, конечно, позаботиться об их, прежде всего, безопасности и о том, чем они будут заниматься в пути. Вот. Ну, повторюсь, то, что нужно делать, обязательно остановки, чтобы отдохнуть. Вот, жилеты, чтобы были обязательно световозвращающие у всех участников, значит, дорожного движения, которые у нас в автомобиле передвигаются, состояние транспорта, ну, вот это, чтобы подытожить, да, мы скажем. Вот, ну, и не отвлекайтесь, конечно, на посторонние разговоры в пути обязательно, чтобы вы были предельно внимательны, осторожны, а в особенности в ночное темное время суток. Вот, если работают системы навигации, используйте их, конечно, но если у вас их нет, если нет того же навигатора, он не работает, допустим, то можно использовать, как мы сказали, уже
0: бумажные карты. Да, мы вот сейчас улыбаемся, но на самом деле реальность такова, что продажи бумажных карт автомобильных дорог пошли вверх, друзья. Ну и знаете, мы говорили о многих вещах, но все-таки вот о правилах дорожного движения еще раз хочется напомнить. Да, вот давайте вспомним статистику. К сожалению, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий именно на трассах происходит по вине самих водителей. И причины там всем известны. Это превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, перестроение, это съезды с дорог, это столкновения. Ну, причины, да, вот, может быть, покажутся банальными, но на самом деле они из года в год одни и те же. Поэтому даже воодушевленные, отправляясь к месту отдыха, не забываем о правилах безопасности, о необходимости соблюдения скоростного режима, о взаимном уважении, о соблюдении других правил дорожного движения, о том, что можно где-то обгонять, где-то нельзя, оценивайте свои возможности, усилия, ну и, собственно говоря, на это и рассчитывайте. Что еще важно помнить, отправляясь в путешествие долгое и длительное?
1: Конечно же, нужно учитывать погодные условия перед тем, как вы соберетесь в поездку, заранее, заблаговременно, конечно, нужно посмотреть за прогнозом погоды, и уже исходя из этого, значит, чтобы вы могли под это подстроиться, вот, и могли, значит, быть готовы к тому, что, возможно, где-то из-за, скажем, тех же осадков, возможно, где-то сильные будут ливневые дожди, возможно, где-то могут и дорогу перекрыть, вот, последние события.
0: Угу. Где-то оползни, сели и так далее. Да? Вот, вот буквально накануне в Архызе в Донбае выпал снег, да, друзья? У нас были сходы грязевых масс на трассу и перекрывали движение, ограничивали в определенный период. Поэтому какой-то минимальный запас теплых вещей, да, той же самой воды на случай непредвиденной даже остановки должен быть. Ну и теплые вещи, какие-то сменные вещи в том числе в комплекте. Следим за прогнозом. Ну и, друзья, кстати, на информационных ресурсах госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии, анонсы вот таких неблагоприятных погодных явлений тоже есть и даются рекомендации водителям. Поэтому, если едете по республике, заглядывайте на эти информресурсы. Я уверена, что коллеги наших дорожных полицейских в других регионах ведут такую же работу. Заглядывайте на их информресурсы в социальных сетях и будьте в курсе событий. Друзья, у нас вот буквально 3 минутки остается до завершения. Еще одна тема, о которой хотелось бы отдельно поговорить. Началось лето, дети наши на отдыхе. Кто-то у бабушки, кто-то сам себе предоставлен. Я уверена, что многие заметили, как много детей стало на дорогах, на улицах, на тротуарах, во дворах и так далее. Многие из них играют, бегают, кто-то на велосипедах, самокатах, гироскутерах и даже электросамокатах. Я очень хочу, чтобы мы еще раз напомнили о детской безопасности и необходимости повысить внимание к нашим маленьким участникам дорожного движения в этот прекрасный летний период.
1: Да, обращаемся прежде всего к нашим взрослым, к родителям, чтобы они на своем личном примере показывали своим детям, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях в дорожно-транспортной среде, чтобы они перед тем, как выпустить ребенка своего погулять, чтобы они обязательно с ним провели профилактическую беседу, напомнили ему о том, что играть на проезжей части вблизи нее категорически запрещается, что переходить дорогу необходимо только исключительно в местах, где это разрешается, что перебегать дорогу запрещается категорически в темное время суток, чтобы они обязательно надевали на своих детей одежду световозвращающую, ну, либо же, чтобы были значки всевозможные, стикеры, которые крепятся на одежду, на аксессуары обязательно, ну, и чтобы родители сами перевозили своих детей, опять же, вернемся к этой теме, если они куда-то едут на дорогу, чтобы они обязательно перевозили в специально удерживающих устройствах и пристегивали их ремнями безопасности. И были пристегнуты сами, показывали своим личным примером, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях, когда ты выступаешь в качестве водителя того же, там, на будущее, да,
0: пешехода. И проговаривать, друзья, как важно это проговаривать. Взрослый знает, и как само собой разумеющееся дело это, когда ты проговариваешь, ребенок еще раз обращает внимание. Ну и отдельное обращение к родителям, взрослых детей, скажем так, подростков, да, сейчас лето, много свободного времени у них и хотят полихачить, да, есть и случаи, когда без спросу берут и автомобили, и мототранспорт, и случаются очень неприятные вещи, поэтому, друзья, давайте помнить, да, что есть ограничения, есть права на право управления транспортными средствами, не зря все это придумано и неспроста, все это обоснованно и научно, и на практике, и кровью написанные правила. Поэтому ограничьте доступ ваших несовершеннолетних детей к ключам от вашего транспортного средства. Это тоже очень важно. Итак, друзья, мы готовимся к путешествиям, к отдыху. Надеюсь, у каждого из наших радиослушателей получится максимум времени этим летом провести где-то в приятных местах, не на работе, да, на отдыхе, на пикниках, в гостях у друзей, знакомых, родственников, в поездках, курортные зоны. Ну и для того, чтобы эти поездки проходили благополучно, мы сегодня дали рекомендации. Они касаются и технического состояния, и подготовки автомобиля, и планирования маршрута, и безопасности внутри автомобиля, и отдыха во время поездок. Очень надеемся, что все эти рекомендации оказались для вас полезными. Заур, давайте подытожим. Пожелаем нашим радиослушателям приятных автомобильных путешествий без ДТП.
1: Да, желаем всем безопасных дорог, соблюдайте правила дорожного движения, напоминайте, постоянно проговаривайте со своими детьми правила дорожного движения, будьте примером для своих детей и сами, конечно же, соблюдайте ПДД всегда и везде.
0: Ну что, друзья, мы завершили наш очередной радиоэфир. На следующей неделе будем говорить о правилах установки газобаллонного оборудования, как это правильно сделать, узаконить и так далее, и так далее. Все ровно через неделю. Ну а сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

0: 5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Усть-Жегуте 12:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил главу и жителей Ингушетии с Днем Республики. Рашид Тимрезов отметил, что сегодня исполняется 34 года со дня образования Братской Республики. Ингушетия – край с богатейшей историей, самобытной культурой и традициями. Ее народ прошел через множество испытаний, сохранив мужество, достоинство и верность заветам предков. Сегодня республика динамично развивается в единой многонациональной семье народов России и вносит весомый вклад в укрепление единства и могущества нашей великой страны. Карачаево-Черкесию и Ингушетию связывают общая история, общие духовно-нравственные ценности и крепкая дружба. Уверен, что наше многолетнее братство будет и впредь только крепнуть на благо жителей обеих республик. Глава Карачаево-Черкесии рассказал об успехах регионального здравоохранения за последние 5 лет. Одним из ключевых механизмов развития стала народная программа партии «Единая Россия». За это время при поддержке партии модернизированы 30 объектов от ФАПов до поликлиник. Медучреждения получили 45 автомобилей скорой помощи и 64 единицы легкового автотранспорта. Закуплены 11 передвижных мобильных комплексов, организована работа поездов здоровья. Больницы и поликлиники пополнились сотнями единиц современного оборудования. Особое внимание уделялось решению кадрового вопроса. Привлечено более 100 земских докторов. С каждым годом растет и охват диспансеризации, которая проводится при содействии «Единой России» и способствует раннему выявлению заболеваний и сохранению здоровья жителей. В селе Дружба состоялась погрузка очередного гуманитарного груза, организованная благотворительной организацией «Зов Родины». За сухими цифрами и коробками стоят десятки неравнодушных людей, объединившихся ради одной цели – поддержать наших защитников. К сбору помощи присоединились жители разных районов Карачаево-Черкесии. Кто-то привозил продукты и необходимые вещи, кто-то помогал финансово, кто-то приехал на погрузку. Общий вес отправленного гуманитарного груза составил 3 тонны. Работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы республики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: средства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: понравилось. Так горят города, но в планете ну, чтобы понравиться.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новая передача из радиоцикла «Моя Республика». Он приурочен к году духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, а также станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище черкесов. Испокон веков черкесы ценили стройность. Талия черкесских женщин была уже бедра черкесского мужчины. А стоило кому-нибудь располнеть, так его тут же начинали дразнить специальными насмешливыми песенками. Впрочем, сложно не обладать изящной фигурой, когда в традициях твоего народа насыщаться по минимуму. Особенно это помогало черкесским воинам в их длительных походах. Кухню на лошади с собой не потащишь, поэтому еды приходилось брать мало. Историк Броневский удивлялся. Горец питается 2-3 недели количеством пищи, которой едва бы русскому солдату достаточно было на 3 дня, писал он. Однако нетребовательность в еде совсем не означала бедность черкесской кухни. Три ее основных компонента – это зерно, мясо и молоко. Черкесы выращивали разнообразные злаки. В основном это проса, пшеница и кукуруза. Последняя, кстати, является богатырским зерном. Кукуруза по-черкесски называется нартух. Это дословно переводится как «зерно нартов» – былинных богатырей. Овес у черкесов считался пищей пророков, а целители кормили им людей с переломами. Муку, которую получали из перемолотой крупы, добавляли даже в мясные блюда, как компонент соуса. Из пшеницы готовили и готовят до сих пор универсальное блюдо – паста. Это круто сваренная пшеничная каша, утрамбованная и нарезанная ломтиками. Так подают пасту в черкесских домах и сейчас. Пасту используют как хлеб и подают почти к любым блюдам. Важное место в черкесской кухне занимает и либжа. Наиболее известный вариант – блюда – мясо, чаще куриное, с чесноком и соус на основе муки и топленого масла. Есть много вариаций, например, гетлибже. Она представляет собой тушеного цыпленка в сметане, которая разбавляется водой или бульоном. Подают либжу всегда с пастой. Из круп черкесы готовили и супы. От простого пшеничного молочного супа «хэндхупс» до чуть более сложного «натрифыпс» с фасолью или необычного «шхомчхэндхупс» – фасолевого супа с каштанами. С удовольствием черкесы ели и овощи. До сих пор в аулах почти в каждой семье есть свой огород, часто весьма немаленький, большую часть которого обычно занимают кукурузные заросли. Свекла и морковка, капуста, редька, лук и чеснок, а позже и картофель – основные овощи, которые ели черкесы. В пищу шли и дикорастущие топинамбур, земляная груша и черемша. Черкесы очень любили капусту и свеклу, квашеную с перцем, а иногда и приготавливали таким образом тыкву, арбуз и дыню. Овощи обрабатывали разными способами. Ту же тыкву пекли, квасили, делали из нее пюре и соус. И какой кавказский стол без фруктов? Бархатные персики, алые вишни и лиловые сливы, хрустящие яблоки и груши, виноград, чего только не росло в черкесских садах, посаженных грамотно и с умом. Традиции садоводства живы и по сей день. Трудно представить себе кавказский народ, не употребляющий мясо. Чаще всего на черкесском столе оказывалась баранина, чуть реже говядина. Охотно ели птицу, а вот свинину употребляли редко, но с приходом ислама и вовсе прекратили. Не употребляли черкесы конину. Рыбу тоже ели мало, хотя часто реки адыгских земель были полны ценными сортами рыбы. При этом черкесы не ели мясо ежедневно, и в основном мясные блюда ставили для гостей и на праздники. Распространены были колбасные изделия, например, мясной рулет «жерума». Не менее важным для черкесского стола было молоко, в основном коровье, реже козье и овечье. Как среди блюд из зерен самым важным была паста, так и среди молочных кислое молоко шиху или шху. Если на столе у черкеса были паста и шху, это уже считалось хорошей домашней трапезой. Несмотря на наличие универсальной пасты, хлеб черкесы тоже выпекали, например, из кукурузной или пшеничной муки. Печь черкесы любят. Слоеные пышки, пироги, пирожки, песочные печенья. Черкесы также активно занимались пчеловодством, поэтому часто добавляли в выпечку и сладости мед, например, в медовые шарики или пшенную сладость халюа. Мед добавляли также в напиток бахсыма, чтобы ускорить процесс брожения. Одно из самых распространенных и любимых изделий из теста у черкесов – это лакумы. Без этих небольших румяных лепешек не обходится ни один стол. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О традиционной кухне других народов Карачаева-Черкесии расскажу в ближайших радиовыпусках. До новых встреч!
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Доброго четверга, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в большой информационный час. Меня зовут Анна Гончарова, с огромным удовольствием поделюсь с вами новостями. Расскажу о том, чем живет республика, что важного и интересного происходит как в самом регионе, так и за его пределами, но, безусловно, касается вопросов развития нашей прекрасной цветущей Карачаево-Черкесской республики. Четверг, 14 часов, и пришло время рассказать о новостях. Давайте начинать. Друзья, важная дата. 34 года назад была образована Ингушетия. Глава Карачаево-Черкесии поздравил главу и жителей Братской Республики с этим важным днем. Рашид Тимрезов отметил, что Ингушетия – это край с богатейшей историей, самобытной культурой и традициями. Ее народ прошел через множество испытаний, сохранив мужество, достоинство и верность заветам предков. Благодарность задерживается там, где согласие, гласит ингушская пословица. Сегодня республика динамично развивается в единой многонациональной семье народов России и вносит весомый вклад в укрепление единства и могущества нашей великой страны, отметил Тимрезов. Он также подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Ингушетию связывает общая история, общие духовно-нравственные ценности и крепкая дружба. Уверен, что наше многолетнее братство будет и впредь только укрепнуть на благо жителей обеих республик. От всей души поздравляю моего коллегу Махмуда Али Калиматова и весь народ Ингушетии с праздником. Желаю добра и процветания. Пусть в каждом доме царят согласие, достаток и радость. А сердца людей всегда будут согреты теплом родного очага. Ну а сегодня глава Карачаево-Черкесии вместе с делегацией от нашего региона работает в Санкт-Петербурге на 29-м Петербургском международном экономическом форуме. Это одна из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России, включая как внутренние, так и международные аспекты. Тема форума в этом году – прагматичный диалог – путь к стабильному будущему. Запланирована насыщенная деловая программа, рабочие встречи и переговоры, направленные на социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания в республике новых рабочих мест и повышения качества жизни граждан. Центральным же событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь, на Петербургском форуме, определяется ключевые направления развития экономики страны, обсуждаются вопросы, имеющие важное значение для всех российских регионов. Нет сомнений, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. Глава региона отметил, что делегация настроена на продуктивную работу и конкретные результаты. Ну а накануне в отечественном мессенджере МАКС в своем канале глава региона рассказал об успехах регионального здравоохранения за последние 5 лет. Одним из ключевых механизмов развития стала народная программа партии «Единая Россия». За это время, то есть за последние 5 лет, при поддержке партии модернизированы 30 объектов здравоохранения в республике, от фельдшерско-акушерских пунктов до поликлиник. Значительно обновлен транспорт, проведено оснащение организации. Медучреждения получили 45 автомобилей скорой помощи и 64 единицы легкового транспорта. Закуплены 11 передвижных мобильных комплексов. Организована работа поездов здоровья. Больницы и поликлиники пополнились сотнями единиц современного оборудования и технологиями, которые необходимы для диагностики и восстановления здоровья, в том числе маленьких пациентов. Особое внимание уделялось решению кадрового вопроса. Благодаря реализации программы поддержки медработников в республику удалось привлечь более 100 земских докторов. С каждым годом растет и охват диспансеризации, которая проводится при содействии «Единой России» и способствует раннему выявлению заболеваний и сохранению здоровья граждан. Эти результаты – наглядное подтверждение того, что народная программа «Единой России» работает. –
Глава республики выразил уверенность, что «Единая Россия» продолжит последовательно реализовывать проекты на дальнейшее развитие здравоохранения, в том числе и в рамках новой народной программы, сбор предложений в которую продолжается, и их можно внести прямо сейчас на портале «Естьрезультат.рф». Республика продолжает помогать бойцам на передовой. Накануне из села Дружба в Прикубанском районе состоялась погрузка очередного гуманитарного груза, организованного благотворительной организацией «Зов Родины». За сухими цифрами и коробками стоят десятки неравнодушных людей, которые объединились ради общей цели – поддержать наших защитников. К сбору помощи присоединились жители разных уголков Карачаева-Черкесии. Кто-то привозил продукты и необходимые вещи, кто-то помогал финансово, кто-то приехал на погрузку. Каждый внес свою частичку тепла и заботы в общее дело. Ну а общий вес отправленного гуманитарного груза в этот раз составил 3 тонны. Добавлю, что работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского штаба, созданного по поручению главы региона Рашида Тимрезова. Черкесские приступили к благоустройству общественных и придомовых территорий. Всего в республиканской столице благоустроят в этом году один парк. Это около городского дворца культуры, за который проголосовало большинство участников всероссийского голосования. И будет обустроено 13 территорий у многоквартирных домов. Так, в парке рядом с ДК появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, тротуарные дорожки. Территория парка площадью почти 7000 квадратных метров будет озеленена. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре текущего года. Что касается благоустройства дворов в Черкесске, то работы уже начались по улице Октябрьской 21 и 23, по Калантаевского 39, 41 и 43. Во дворах станет уютно и комфортно за счет ремонта проезжей части, тротуаров, установки детских игровых комплексов, а также лавочек, урн, систем освещения и обустройства парковочных мест. Дизайн-проекты заранее были согласованы с жильцами многоквартирных домов. В приоритете остается сохранение зеленых насаждений. Напомним, что в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» в Черкесске приведено в порядок уже 204 придомовые территории, 8 парков, скверов и аллей. Всего же в Карачаево-Черкесии за 6 лет отремонтировали 400 дворов и зон отдыха. Друзья, ну и переходим к анонсам интересных ярких событий, которые можно посетить. Архыз станет центром спортивного отдыха в этом месяце. Уже в ближайшие дни с 5 по 7 июня в байк-парке Архыза пройдет первый этап серии соревнований по скоростному спуску на горном велосипеде. Участников ждут зрелищные заезды и захватывающая борьба на горных трассах. С 26 по 28 июня на курорте будет проходить мультиспортивный фестиваль. Он будет сочетать элементы кросса, бега по пересеченной местности. Ну а мероприятие пройдет в Архызе уже в четвертый раз и традиционно соберет любителей спорта и активного отдыха со всей страны. Продолжаем тему велосипедных мероприятий. Отмечаем Международный день велосипедиста, который приходится на эту неделю. Грандиозная велогонка для людей любого возраста будет проходить в Черкесске. Место старта – стадион «Нарт», главный вход, 7 июня, это воскресенье, начало в 9:00. Приходите, участвуйте, все это совершенно бесплатно, свободно, при себе. Важно иметь исправный велосипед и хорошее настроение. Организует мероприятие Минспорта и Федерация велосипедного спорта Карачаева-Черкесии. Обещают, что каждый участник получит памятную медаль. Приходите сами, приводите членов своей семьи, друзей и заряжайтесь энергией спорта. Итак, большой веломарафон на Зеленом острове в воскресенье, начало в 9 утра. Концертные мероприятия, друзья, уже завтра вечером в ДК села Курджинова будет проходить концерт ансамбля русской казачьей песни «Любава». Называется он «Живые традиции». Это новая концертная программа любимого коллектива. Зрители приглашают окунуться в мир народной культуры, где каждая песня – это живая история, переданная через поколение. 5 июня, 17:00, Сельский дом культуры Курджинова.
Ну а в Черкесске с 5 по 7 июня будет проходить традиционный большой и любимый фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Места проведения – площадь Ленина в Черкесске и парк «Зеленый остров». Это амфитеатр. Гостей ждут этнический праздник культуры и талантов, а участников будет более 500. Это артисты из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. Они будут дарить зрителям зажигательные номера и театрализованные представления «Непокоренные». Состоится увлекательный этноквест «Калейдоскоп традиций». Торжественное открытие «Зори Кавказа» состоится 6 июня на площади Ленина в 11 часов. Там пройдет флешмоб «Лучи дружбы». После этого участники прошествуют до амфитеатра в парке «Зеленый остров», где будут разворачиваться главные события праздника. Концерт будет проходить до субботнего вечера, до 18:00, когда состоится церемония награждения участников. Вход совершенно свободный. Приходите, наслаждайтесь детским творчеством. Будет ярко, колоритно и по-настоящему душевно. Друзья, вот такие события к этой минуте. Мы с нетерпением ждем хороших новостей из Петербургского международного экономического форума. Будем знакомить вас с ними в ближайшие часы. Но впереди у нас с вами беседа интересная, ну и, конечно, хорошая музыка. Прямо сейчас новинка от Татьяны Куртуковой.

Друзьям, будьте здоровы! Так всегда, по традиции, мы начинаем наши радиопередачи с участием представителей медицинского сообщества. Очень нравятся мне эти передачи, и, кстати, очень хороший отклик от наших радиослушателей. Есть благодарности, рады стараться для вас. Ну и, конечно же, очень хочется, чтобы больше было осведомленных жителей, гостей Карачаева-Черкесии, наших радиослушателей в вопросах сохранения здоровья, приумножения.

0: не отметить, да, одна обновленная детская поликлиника в городе Черкесске чего только стоит, но это настоящий подарок всем юным жителям республиканской столицы, да и в целом республики, потому что на узкие, на консультации узких специалистов мальчишки и девчонки приезжают из других уголков республики. Большая детская многопрофильная больница, расширенная сеть педиатрическая по всему региону, но, тем не менее, друзья, вопросы сохранения здоровья детей всегда актуальны, они всегда на повестки и всегда на особом контроле. Вот сегодня мы будем говорить о том, что влияет на сохранение здоровья детей, какой вклад мы, родители, можем сделать в сохранение здоровья наших детей. Об этом будет рассказывать наш доктор, врач-педиатр Алина Ибрагимовна Акбаева. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили
0: на этот эфир. Доктор, кстати, прямо с приема к нам приехала. Спасибо, доктор, извините, что оторвали, но очень нужно, честное слово. Вопрос очень актуальный. Давайте поговорим о том, какое значение сегодня в современных реалиях придается на государственном, в том числе, уровне здоровью подрастающего поколения в нашей стране.
1: Сохранение здоровья детей – это одна из ключевых задач современного общества. Здоровье является важнейшим ресурсом, который определяет качество жизни, а также уровень физического и психического развития ребенка. Также нужно понимать, что на формирование здоровья влияет несколько факторов. Это генетический фактор, это экологический фактор, социальный фактор, а также образ жизни человека.
0: То есть на каждый из этих факторов можно повлиять и где-то подкорректировать, и в целом сделать так, чтобы вот этот бесценный ресурс здоровья, да, который дается при рождении, его как можно дольше сохранять. То есть вот, да. Продолжайте.
1: Сегодня вопросами сохранения и укрепления здоровья людей в России уделяется особое внимание, и они включены в национальный проект здоровья. Помимо государства, еще большая роль отводится медицинским учреждениям первичного звена, где идет наблюдение за состоянием, а также здоровьем ребенка. А также проводятся какие-то профилактические мероприятия. Это диспансеризация по 211-му приказу. А также в поликлинике проводится вакцинация, именно которая идет по возрасту.
0: Угу. То есть это тот же вот этот национальный календарь. Знаете, я бы даже сказала, вы все-таки педиатр, у вас немножко свое видение, а я как гражданин и как мама сказала бы, что, наверное, заботятся о здоровье подрастающего поколения еще с момента, да, планирования беременности и ведения беременности. То есть, получается, это же тоже забота о будущем ребенке. С момента рождения уже здесь, да, педиатрическое звено вступает в работу. Но на самом деле забота о репродуктивном здоровье, да, и сейчас вот новый пункт, включенный в диспансеризацию людей от 18 до 49 лет, это оценка репродуктивного здоровья. В нашей республике активно внедрен этот механизм. То есть, получается, начинают заботиться еще до момента, когда человек появляется на свет, да, а здесь уже дальше педиатры вступают в дело, и, собственно говоря, государство, медицинское сообщество, общественность, и дальше все продолжаем работать для одной цели, для сохранения здоровья наших детей. Ну и важная роль семьи, конечно же. Давайте немножечко о важности и роли семьи в этом процессе поговорим, ведь от того, как исполняют свои обязанности родители, какие привычки прививают, как часто обращаются к врачам, если это необходимо, и так далее, да, то есть чем кормят, как гуляют, здесь же тоже очень-очень важно, то есть семья тоже такой серьезный вклад вносит в здоровье и сохранение здоровья ребенка.
1: Да, конечно, вы правы. Семья является основной средой, в которой живет и воспитывается ребенок. Это влияет на его эмоциональное благополучие, а также на психическое здоровье. Если мы говорим про родителей, если у родителей идет здоровый образ жизни, то ребенок тоже будет стремиться к формированию здорового образа жизни. И так далее. Если эмоциональный фон ребенка дома, все спокойно, все благополучно, тогда и ребенок сам тоже будет спокоен. То есть родителям нужно поддерживать ребенка в семье, понимать его и прививать ребенку именно про как проводить здоровый образ жизни в дальнейшем.
0: То есть понятно, да, если есть вредные привычки у родителей, ребенок смотрит, копирует.

0: да, если питаются нерегулярно, фастфудом, не пойми чем, естественно, у ребенка такие питательные привычки закладываются. Если в семье есть моменты злоупотребления, там, ну, алкоголем, скажем, да, то есть у ребенка будет формироваться позиция, что, ну, наверное, это нормально, и то есть понятно, что все это закладывается в детстве, поэтому, друзья, роль семьи неоценима.
1: Впитывает то, что я делаю.
0: Да, давайте поговорим о сохранении здоровья, да, какие заболевания в общей структуре, заболеваемость вот относительно детства сейчас характерны, есть ли какие-то, да, вот изменения, чем чаще болеют современные дети?
1: Сейчас в структуре заболеваемости в России среди детей с 0 до 14 лет первые места занимают, это, конечно же, болезнь органов дыхания, болезнь глаз, органа, заболевания органов пищеварительной системы, травма, отравление и некоторые другие последствия воздействия именно внешних причин. Также болезнь нервной системы и в последнее время частота новообразования тоже повысилась.
0: Это очень грустно, друзья. Болезни глаз, кстати, вот на что я обратила внимание, да, загляните в любой класс сейчас, посмотрите, да, в любой школьный класс, мальчишек и девчонок в очках, ну, в классе минимум двое, трое, иногда даже и больше, да, вот доктор действительно права. Итак, болезни органов дыхания, это ОРВИ, гриппы, ангины и так далее, и так далее. Это очень, к сожалению, часто болеют наши дети, болезни органов пищеварения, неправильное питание здесь, да, как такой один из серьезных факторов, да, появления гастритов, болезни глаз, костно-мышечной системы, травмы. О них, кстати, мы сегодня еще обязательно поговорим, потому что наступило лето, очень травмоопасный период, и болезни нервной системы. Хорошо, как сохранять здоровье ребенка, есть ли основные какие-то правила, причины? Давайте будем акцентировать внимание на отдельных моментах и аспектах, чтобы освежить знания нашей аудитории.
1: Конечно, есть несколько правил. Первое правило – это соблюдение режима дня. Ребенку необходимо гулять, спать, делать уроки, принимать пищу именно в одно и то же время, потому что быстро растущий организм прививает быстрее, чем нежели взрослым.
0: Угу. Вот сейчас с наступлением лета будет сложнее все это делать. Раньше, да, детский сад, школа, все по графику, по режиму, сейчас каникулы. Да, детям будет хотеться поспать подольше, погулять подольше, и режимы будут сбиваться, конечно, поэтому давайте, наверное, обратим на это внимание, ну и хотя бы какого-то режима, хотя бы питательного, да, и примерный отбой, и пробуждение давайте соблюдать все-таки. Это очень важно для самочувствия и здоровья детей. Про сон, да, вот если мы уже заговорили про отбой и подъем, сколько должен спать ребенок в норме? Ведь сон тоже очень важный фактор для формирования здоровья.
1: Конечно, сон влияет на многие факторы, на состояние ребенка. Продолжительность сна, зависит от возраста ребенка. Детям от одного до двух лет продолжительность сна составляет где-то 11-14 часов. Детям старшего возраста от 3 до 5 лет 10-12 часов. Детям дошкольного возраста с 6 лет до 12 лет 9-12 часов. А детям подросткового периода 7-8 часов.
0: Угу. Очень взрослые хотели бы побыть сейчас детьми, да, спать по 12-14 часов, это, наверное, мечта каждого взрослого. Хорошо, давайте продолжим по важным факторам. Физическая активность, насколько она влияет на здоровье? Вот ваши взрослые коллеги, коллеги-терапевты, кардиологи, они все, как один, говорят, что вот проблема современных взрослых – это гиподинамия. Мало двигаемся, от этого возникают разные проблемы, ожирение, перебои работы сердца и так далее, и так далее. Для ребенка физическая активность тоже очень важна. Однозначно, вот я в этом прям уверена. Давайте поговорим об этом. Ну, к сожалению, да, гаджеты у нас забирают активность детей, и это тоже одна из таких серьезных проблем, которая влияет на здоровье. Что будет, если ребенок не будет очень активным, как вот ему полагается по возрасту? Могут ли развиваться вот уже в детском возрасте какие-то болезни?
1: Физическая активность именно регулярно, она именно хорошо влияет на обмен веществ, а также на иммунитет ребенка. И также на общее состояние здоровья. Дети должны быть активными, они должны гулять, развиваться.
0: Бегать, прыгать, ломать, крушить.
1: Именно на свежем воздухе.
0: Но это гораздо лучше, да, последствия прогулок и беготни детей разбирать, да, чем потом разбираться, например, с лишним весом, ожирением, проблемами со здоровьем, которые будут заложены в связи с такой низкой активностью. Поэтому забираем гаджеты и ребенка на свежий воздух, на улицу, на прогулку, а лучше вместе с ним.
1: И также сейчас государство активно поддерживает развитие именно детского спорта. И после этого как бы дает формирование, так сказать, именно физическую активную культуру именно в школе, в образовательных учреждениях, а также по месту жительства. То есть на каждой улице, на территории мы можем видеть
0: площадки и спортивные, конечно, игровые, конечно, комплексы. Все в шаговой доступности, конечно. Да, вот эта концепция шаговой доступности, чтобы было удобно максимально. Хорошо, давайте поговорим о питании, о здоровом питании. Это тоже один из факторов, влияющих на здоровье. Что важно помнить?
1: Для растущего организма необходимы витамины, минералы, вещества. Почему? Потому что питание ребенка должен быть сбалансированным и различным. Если мы будем говорить про питание, питание очень влияет на здоровье детей. Если у ребенка сбалансированное разнообразное питание, то тогда меньше встречается в детском возрасте диабета, ожирение именно со стороны проблем со стороны органов пищеварительной системы. И если мы говорим про питание, нужно помнить про методы здоровой тарелки. Одна вторая часть должна быть не крахмалистые продукты. Туда мы можем отнести помидоры, огурцы, морковку, брокколи и так далее.
0: Это овощи. Пол тарелки – это овощи.
1: Угу. Одна четвертая часть – это, наоборот, крахмалистые продукты. Это макароны могут быть цельнозерновые. Туда можем также отнести клетчатку, гречку, например. Одна четвертая часть – это мясо, говядина, баранина, курица и так далее.
0: И рыба, которую дети практически не едят. Очень редко. Итак, друзья, вот тарелка здоровая, да, вот этот закон здоровой тарелки как для взрослого, так и для ребенка един. Одна вторая – это овощи, одна четвертая – это углеводы, и одна четвертая – это белок. Рыба, яйца, мясо. Хорошо, вы уже выше говорили о психологической составляющей, да, очень важный момент. Взрослые постоянно говорят: стресс, мы в постоянном стрессе, жизнь сумасшедшая, бешеная, все время что-то меняется, цены растут, работать надо, ничего не успеваем и так далее. У детей вроде бы должно, казалось бы, не существовать таких проблем нервных, стрессовых, но все-таки они бывают, да, ну, где-то в школе, в детском саду, трудности адаптации. Но, наверное, самый психотравмирующий фактор, если в семье неспокойно.
1: Конечно.
0: Вы об этом уже вот выше сказали, поэтому, уважаемые родители, помните, что каждый ваш громкий окрик в сторону ребенка, да, ваши скандалы, если они есть, выяснение взаимоотношений в семье и так далее, все это пагубно влияет на ребенка. Могут быть очень серьезные реакции со стороны его здоровья, ну и психики, конечно, об этом не будем забывать. О здоровье глаз давайте скажем. Вот действительно удивительный момент, что вот один из ведущих моментов, да, по заболеваемости, выявляемой у детей, это заболевание глаз, да, это близорукость, как правило.
1: Да, конечно, да. Близорукость также из-за того,
0: сейчас что этого очень много.
1: Очень много. На каждом приеме к нам приходят, обращаются мамочки, то, что глаза перестали, ну, ребенок перестал видеть именно вдалеке. Это называется миопия. На это все, конечно, влияют гаджеты. Это перед сном, когда именно дети, они не идут спать, а там играют с гаджетами или же играют в компьютерах. Это все влияет.
0: А еще лежа в темноте, вообще все время двигающиеся вот эти руки, да, в телефоне. Телефон перед глазами над головой, да, когда ребенок лежит, а ноги еще где-нибудь в космосе или где-нибудь в автомобиле, в маршрутке, в поездке. Вот они все время на бегу, на ходу, везде с этими телефонами. Естественно, нагрузка на орган зрения колоссальная, друзья, да. Будем учитывать, что ребенок, ну, если вот ходит в школу, да, там тоже своя серьезная нагрузка, читать, писать и так далее, а если еще мелкие какие-то моменты разбирать постоянно в телефонах, поэтому и вот такие серьезные моменты. Гигиена зрительная, друзья, давайте вспоминать. Родительские контроли, договоренности, да, с вашим ребенком. Давайте помнить, да, есть определенные нормативы, 1-2 часа в день, да, опять же, там, по возрасту. Стараемся ограничивать гаджеты и бережем глаза ваших детей. Что касается посещений педиатров. Все мы знаем, конечно, да, что в первые месяцы и годы жизни особое внимание, частые визиты к докторам предусмотрены. Да. Мамочка, выписываясь из родильного дома, уже попадает в поле зрения врачей. Первый месяц приходят специалисты домой, а дальше уже с месяца, ежемесячно до года, мама с ребенком приходит в поликлиническое отделение. Почему так часто? Вот, многие говорят, зачем? Зачем вы нас постоянно зовете? Ребенок маленький. Каждый месяц зачем нам ходить? Постоянно какие-то осмотры, какие-то специалисты, анализы, УЗИ, все что угодно. Зачем так часто маленькому ребенку ходить в поликлинику?
1: Если говорить до года посещения к педиатру именно у деток, то они, да, как вы сказали ранее, они должны приходить ежемесячно. Почему? Потому что мы должны контролировать набор веса, посмотреть ребенка, если есть какие-то патологии со стороны опорно-двигательного опорно-двигательной системы, мы направляем к ортопеду. Если есть другие проблемы, то к узким специалистам.
0: То есть, получается, по факту, вот этот первый год, он так же важен, как и внутриутробное развитие, конечно. Да? Там вот очень много функций, конечно, закладывается вот здесь и сейчас. И если пропустить вот эти моменты, не пронаблюдать и не выявить, да, какие-то сдвиги и смещения, можно запустить. А если своевременно, то можно корректировать... Конечно, и благополучно к году выйти уже с минимизированными какими-то моментами.
1: Даже до года внутриутробно, если мы выявляем какое-то наследственное заболевание, то сейчас идет неонатальный скрининг, и мы можем выявить именно наследственные заболевания, вовремя выявить, диагностировать и вылечить ребенка.
0: Ну вот раньше было всего там несколько, 4 или 5, да?
1: Сейчас
0: по-моему, 21 заболевание выявляют еще в родильном доме. Конечно. Сдавая небольшой анализ, то есть перечень вот этих генетических заболеваний, он увеличивается, и внимание очень повышенное. А что касается вот тех деток, которые старше года, потом уже, по-моему, пореже, уже раз в год, со школьного возраста вообще один раз, и врачи прямо в школу придут, или в детский сад, если ребенок организованный.
1: Когда дети старше одного года, они приходят раз в 3 месяца, а старше 2 лет раз в квартал. А уже дальше с 3 лет проходит диспансеризация именно у деток, те, которые ходят в дошкольное учреждение, то они, их, как вы сказали ранее, идут специалисты в садик.
0: Там то есть здесь уже мамам полегче. Конечно, врачи идут в детский сад, и все проходит уже без вопросов. Там транспортировки, доехать, уехать, отпроситься с работы. Конечно. То есть все для того, чтобы контролировать здоровье ребенка сегодня в современных реалиях у нас с вами есть.
1: Конечно.
0: Единственное, только нужно не отказываться от этих моментов и, собственно говоря, следовать рекомендациям врачей. Знаете, о чем хочется поговорить? О вакцинации. Проблема и вопрос, который всегда очень живой, актуальный, и мнения разные бывают, да, в последние годы есть такие активные движения противников прививок. Но мы-то с вами знаем и понимаем, что если бы человечество не изобрело вакцины, то такого народонаселения, да, как сегодня есть, такого уровня продолжительности жизни, да, такой выживаемости младенцев и детей не было бы, да, если раньше процент детской смертности был просто колоссальным, да, если из 100 там 10 детей выживали, там и оспа, и ветрянка, и коклюш, и все что угодно выкашивали целыми селениями и взрослых, и детей, то сегодня, к счастью, об этих многих инфекциях мы вообще даже не слышим. Все потому, что есть прививки. Доктор, вам слово.
1: Ну, если мы будем говорить про прививков, мне кажется, это будет долгая история.
0: Давайте, у нас есть время.
1: Прививки – это важнейший способ защитить ребенка от возбудителей инфекций, которые могут вызвать тяжелые и даже опасные для жизни осложнения. Для получения максимального эффекта от прививок вакцины необходимо вводить именно в одно и то же время с определенным интервалом. И если говорим про прививки, то интервал между прививками должен составлять 1 месяц. Именно когда при введении пентоксима 45 дней, то есть это 1,5 месяца. Именно поэтому, и когда мы вводим прививки, то в течение 12-18 часов после введения уже вырабатываются антитела активно уже.
0: То есть, получается, сделал ребенка прививку, уже на следующий день у ребенка изначальные там зачатки, да, моменты, конечно, иммунитета есть. То есть, практически есть, сразу эффект сразу, начинается. Сразу. А вот национальный календарь прививок, да, вот о нем много говорят. Кстати, ваши коллеги, иммунологи, когда приходили, они говорили, что вот такого большого, обширного, распространенного календаря профилактических прививок, как в России, ну, практически нигде нет. То есть, получается, уровень медицины у нас действительно на высоком уровне, и государство бесплатно обеспечивает достаточно большой перечень вакцин для детского населения совершенно бесплатно. Да? В огромном количестве стран люди платят большие деньги для того, чтобы привить своих детей. У нас практически все бесплатно. Да, есть моменты, когда нужно дополнительно детей прививать, там вопрос уже немножечко другой. А здесь общий национальный календарь бесплатных прививок, он очень большой. И первые прививки уже в родильном доме начинаются.
1: После рождения мы сразу вводим гепатит Б, а после 3 суток на 3-й день жизни ребенка мы вводим БЦЖ.
0: Это против туберкулеза?
1: Конечно.
0: Да. То есть уже выписываясь из родильного дома, уже у ребенка есть антитела. Защита от туберкулеза и от гепатита Б. Да. А дальше от каких инфекций еще прививают в России? Вот поэтому у нас в календарю бесплатно.
1: Если мы говорим про календарь профилактических прививок, это план, который устанавливает срок и порядок вакцинации детей, подростков, а также взрослых. Он разрабатывается медицинскими экспертами, которые анализируют тенденции распространения инфекции и определяют самые подтвержденные им категории населения. Если мы говорим после 1 месяца, то в месяц ребенок приходит к участковому врачу, мы делаем второй план прививок от гепатита. Сейчас, благодаря вот этим вакцинациям, особенно благодаря пентоксиму, это зарубежная вакцинация, как АКТС было то наше время, сейчас идет пентоксим. Пентоксим, он является зарубежной вакцинацией, которая защищает от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, а также от полиомиелита.
0: То есть один небольшой укольчик и защита от сразу 5 инфекций.
1: Инфекции, да.
0: От смертельных инфекций, друзья.
1: Конечно.
0: Вот давайте уточнять.
1: Потому что благодаря этой вакцинации мы защищаем от дифтерии, как я уже сказала, и от столбняка. Они все имеют, к сожалению, летальный исход. Потом также идет вакцинация Превинар от пневмококковой инфекции. Превинар, он защищает от пневмококковой инфекции, которая является возбудителями ОРВИ, пневмонии, также хорошо помогает от пневмококковой инфекции, именно от пневмококкового менингита. Также хорошо помогает от некоторых отитов, синуситов у детей. Хорошая вакцинация, мне она очень нравится, до года мы вводим 2 раза с интервалом 2 месяца. Потом самое главное на сегодняшний день — это вакцина от кори краснухи паротита, потому что в прошлом, позапрошлом году была вспышка именно кори. Кори краснуха паротит тоже как бы защищает от, ну, как сказали.
0: То есть, опять же, одна вакцина от нескольких инфекций. Ну вот, да, корь, краснуха. Сейчас вот многие скажут, ой, да это где-то далеко, это что-то не про нас и не с нами.
1: Сплошь и рядом.
0: А по факту, друзья, да, сейчас мы очень активно мигрируем, путешествуем. Никогда не известно, да, дети с каким иммунным статусом в окружении, в детском саду, на игровой площадке и так далее, и так далее. Да, дети очень контактные, друг с другом общаются и так далее, быстро подхватывают инфекции. Поэтому, друзья, защитить вашего ребенка – это ваша прямая обязанность. Вот действительно об этом надо очень хорошо думать, задумываться и, конечно же, не пренебрегать. Да, бывают противопоказания, но они единичные, действительно, буквально единичные. Ни одного ребенка не будут прививать, если есть какие-то противопоказания. И перед каждой прививкой каждый ребенок консультируется и осматривается. Доктор, вот что проверяют перед тем, как сделать ребенку прививку? Вот подошло время, пригласили маму с ребенком, они пришли в поликлинику. Что оценивается, да, и могут ли отказать в проведении вакцинации, да, если, может быть, у ребенка какие-то моменты неподходящие, да, для проведения вакцины есть?
1: Мы осматриваем ребенка, смотрим горло, слушаем ребенка, слушаем мамочки, есть какие-то жалобы или нет. Если ребенок на данный момент здоровый, если ребенок хорошо набирает физи, то если в общем анализе крови и нет никакого воспалительного процесса, то мы свободно направляем на вакцинацию.
0: А если там подтемпературил, сопельки есть, горлышко красное?
1: Если горло красное, если температура тела есть, есть какой-то воспалительный процесс, то мы можем отложить на 2 недели.
0: Угу.
1: То есть это не является никаким нарушением. 2 недели это в пределах нормы.
0: То есть 2 недели, месяц, если где-то есть сдвиг, если из-за болезни, календарь вот этот прививочный не нарушается?
1: Не нарушается.
0: Угу. То есть можно чуть-чуть попозже сделать прививку. Главное, чтобы попасть, ну, вот, в определенный коридор, скажем так, да. Иногда, знаете, как сейчас бывает, взрослые люди, да, отправляясь куда-то в зарубежные страны, где есть риски по развитию инфекции, их не выпускают, скажем так, без прививок, приходят, начинают вакцинироваться, да, взрослые люди, получается. Бывает так, что в крупные федеральные медицинские учреждения,
1: они,
0: да, сегодня они не принимают даже взрослых и детей без вакцинации. Поэтому, друзья, защитить детей, защитить окружающих, это очень важно. Да? Никто не знает, какая помощь, какая ситуация может сложиться в обозримом будущем. Но вот прививка – это та защита, которую мы можем и должны обеспечить своему ребенку. Обращайтесь к своему педиатру, разговаривайте о прививках. Если есть какие-то страхи, вопросы, волнения, домыслы, слухи вас беспокоят, информация в интернете, которая вообще, конечно, же, которые не надо доверять, да. Ну, мамочки же, да, вот впечатлительные. Поэтому лучше беседовать на эту тему, на тему вакцинации непосредственно с вашим доктором, который наблюдает вашего ребенка, видит его медицинскую карту, готов ответить на ваши вопросы, а не какие-то там вот соседки, знакомые, подружки или виртуальные друзья. Поэтому, друзья, мы за вакцинацию очень тщательно рекомендуем продумать этот вопрос и, конечно же, прививать ребенка по графику. Доктор, еще вот один момент, когда мы говорили о структуре заболеваемости, вы сказали о травмах, отравлениях и других внешних причинах. Сейчас лето, и традиционно дети больше активны, гуляют, бегают и так далее, и так далее. Травматизм серьезно растет. Чего только не бывает. Начиная, да, от переломов, ссадин, дорожно-транспортные происшествия, электротравмы, происшествия на воде. Огромное количество передряг, в которые могут попасть наши дети. Очень хочется вот в самом начале летнего сезона и об этом тоже поговорить. Если можно, несколько слов о том, как предотвратить и предупредить травму у детей.
1: Некоторые школьники, отдохнув в детском лагере или на курорте с родителем, проводят стадо летних каникул, конечно же, в городе. Если...
0: А кто-то и вообще все 3 месяца в городе или... Как повезет.
1: Да. Если, ну, вообще травмы, ушибы, они бывают только в тот момент, когда мамочка не уследила за ребенком. Вот когда
0: это, как правило, 3 секунды, когда мама просто моргнула, даже 3 секунды не проходит, или отвернулась на секунду. И, да, действительно.
1: Конечно же, каждая мама, каждый родитель должен провести беседу с ребенком по тему правила техники безопасности, то есть как это все соблюдать.
0: Куда можно лезть, а куда не нужно.
1: Вот самая распространенная причина именно ушибов, переломов костей и травм головы, это, конечно же, падение. Дети, сколько им не запрещай, все равно будут лезть по деревьям, заборам, крышам, через гаражей и так далее.
0: Особенно мальчишки.
1: Да. Ну и девочки.
0: Ну, девчонки тоже, да, да.
1: И иногда наоборот у них
0: падают.
1: Конечно. Ушиб, он характеризуется припухлостью ткани и кровоподтеком. В таких случаях к ушибленному месту можно сразу наложить лед. Это когда нету рядом ничего, кроме льда, сразу прикладываем холод. Если наблюдается резкое ограничение движения в поврежденном именно конечности и идет деформация, ну, при осмотре в области сустава, то и можем подумать то, что это все налицо вывиха, наблюдается вывих. То есть это деформация костей и когда идет, наблюдается гематома именно вместо ушиба. Вот.
0: Тогда уже без врачей не обойтись. Можно вызывать скорую в таких случаях, если перелом или вывих.
1: И, конечно же, первая помощь. Нельзя ничего делать именно той рукой, либо той ногой, там, где был вывих.
0: То есть
1: спокойно
0: не ходим, не вправляем.
1: Лежим. Нельзя ничего
0: вот
1: делать.
0: Где сидим, там лежим. Сидим. Или лежим,
1: да.
0: Лучше.
1: А при переломе к вышеперечисленным признакам добавляются также укорочение конечности и отчетливая локальная боль, сильный отек. Тогда сразу нужно вызывать скорую. Вот. И также многочисленная группа травм связана именно со средствами передвижения. Это велосипеды, это ролики, это скейтборды. Поэтому также очень важно научить детей правилам безопасного катания. Все эти игрушки должны соответствовать возрасту ребенка и быть исправными. Также родителям не стоит экономить на экипировки, шлемах, на локотниках и на колетниках и так далее.
0: Поэтому, друзья, если ваш ребенок катается на велосипеде, самокате, роликовых коньках, не забывайте о защите. На коленнике, на локотнике шлем. Это вот такой базовый минимум, как сейчас говорят.
1: Если говорить про прогулки, когда ребенок гуляет именно в солнечную погоду, то дети получают солнечный травматизм, либо солнечный удар. Поэтому немаловажно приучить детей выходить из дома только в головном уборе. Это панама, это кепка, это платочки именно девочкам. И пользоваться даже солнцезащитными кремами, потому что может быть именно ожог лица. Может быть такое.
0: Не только в тропических странах и не только у моря, тоже. Даже в наших широтах, друзья.
1: Потому что
0: головной убор и солнцезащитный крем.
1: Да. Почему? Потому что сейчас именно когда я еще дежурю в Карачаевске, там стендбай именно приходят с ожогами лица, они забывают наносить этот солнцезащитный крем и говорят, а что нам делать, подскажите, помогите. И мы наблюдаем за этим.
0: То есть, получается, и в горах тоже вполне себе солнечный ожог, как и на море, можно получить. Поэтому солнцезащитный крем в любой поездке, путешествия, ну и в городе, в селе тоже не забывайте об этом. Открытые части тела смазываем периодически. И помним о том, что, да, у таких средств есть сроки действия, да, каждые несколько часов надо обновлять.
1: И если говорим про солнечный удар, то признаки именно солнечного удара, проявление проявляется обычно через 6-8 часов после пребывания на солнце. Но может быть и раньше. Это смотря сколько часов ребенок побывал на улице.
0: Ну и мы все знаем, как проявляется солнечный удар.
1: Конечно,
0: ребенку плохо.
1: Тела, ребенку плохо, недомогание, усталость.
0: Может быть, даже рвота, тошнота, вялый ребенок. Можно заподозрить солнечный удар. Хорошо. Еще вот дети, знаете, что забывают пить в жаркий период времени, если они гуляют, заигрались, развеселились, пить, есть забывают. Обезвоживание тоже еще одна летняя проблема. Не забывайте давать ребенку с собой бутылочку воды и подпаивать, припаивать тоже. Какие еще проблемы? Да, вот мы пока не столкнулись с этим, но вот все-таки уже мухи, комары и другие насекомые проснулись. Совсем скоро начнутся вот эти вот противные зудящие укусы. Детей почему-то комары любят больше всего. Кусают чаще, чем взрослых. Ну, и мы детей больше всех любим. Они же самые прекрасные, сладкие, вкусные, замечательные.
1: Да, конечно, на укусы комаров может быть также мох, аллергическая реакция как местного действия, так и общего действия. Если мы наблюдаем местного действия, это покраснение, припухлость именно вместо укуса или же выделение, то обязательно нужно обращаться к медучреждению, к врачу.
0: Если вот больше, чем если обычно, вдруг, да?
1: Конечно,
0: если там маленькая припухлость, понятно, да, что по каждому укусу бежать к врачу не надо. А вот если уже что-то аномальное...
1: С собой именно мази первого помощи. Именно противоаллергические мази. Фенистилкель тоже может быть.
0: Что еще важно? Давайте вот, наверное, поговорим про безопасность на воде. Да, вот, кстати, на этой неделе у нас планируется эфир с представителем МЧС. Безопасность детей на воде – это тоже очень важно. Пока погода не очень-то купальная, но совсем скоро дети будут выходить к водоемам. Давайте будем следить за своими детьми, учить их плавать, рассказывать, где плавать можно, где нельзя. Ну и по возможности, если дети маленькие, не оставлять их без присмотра. Не только у больших водоемов, это касается и бассейнов тоже. Да, кстати, статистика общемировая неутешительная. Даже в маленьких бассейнах, установленных дома во дворах, бывает несчастные случаи с детьми. Доктор, что еще по несчастным случаям? Травмы, переломы, укусы насекомых, солнечные удары, происшествия на воде. Ну, наверное, в принципе, вот в основном все. Вот, друзья, давайте вспомним о том, что лето – это не только прекрасно и весело для наших детей, но это и много проблем, забот. Поэтому давайте предостережем себя, напомним детям, где могут быть скрыты опасности, ну и сами немножечко насторожимся, вспомним о том, что такие опасности есть. Ну что, доктор, мы вот завершаем наш радиоэфир, буквально несколько минут у нас есть, давайте подытожим. Мы сегодня говорили в рамках проходящей в России недели сохранения здоровья детей, да, что важно в этом аспекте напомнить. Мы вот много говорили о такой большой национальной государственной политике в сфере защиты материнства и детства, охраны детства, больших мероприятиях по национальным проектам, в том числе и в сфере здравоохранения. Но, как мне кажется, вот такая личная ответственность и пристальное внимание к каждому ребенку, и родителей, и вообще окружающих, да, может быть, это не ваш ребенок, но говорят же, чужих детей не бывает, действительно, да. Если вы видите мальчишку, который взбирается на дерево, очень высоко уже и опасно, остановите, предупредите. Если видите ребенка, который лезет к собаке, вот прям норовит под укус, тоже остановите, да. Если видите, что ребенку стало нехорошо на улице, подойдите, окажите какую-то помощь, да, вот это очень важно, да, быть неравнодушным и обращать на это внимание. Ну, давайте, наверное, подытожим. Очень хочется в конце услышать какие-то добрые слова, да, в адрес наших детей. Они у нас профессиональный праздник накануне отмечали, да, День защиты детей, их профессиональный праздник. Несколько добрых и важных слов в качестве напутствия от вас.
1: Конечно, нужно запомнить тот момент, то, что здоровье – это наш дар. Поэтому необходимо беречь и сохранить его именно с раннего действия. Дети – это наше будущее, и от здоровья детей зависит именно будущее нашего государства. Это не просто красивый лозунг, это факт. И от нас с вами зависит, каким будет будущее наших детей. Спасибо большое за то, что вы пригласили.
0: Ну что, друзья, вот такие важные рекомендации мы от педиатра сегодня услышали. Алина Акбаева побывала в нашей студии. Берегите своих детей, пусть их детство ничто не омрачает, пусть здоровье будет крепким, а каникулы веселыми и без происшествий. Друзья, мы завершаем этот радиочас. Впереди у нас час музыки, ну а далее все по расписанию. Мы рады вас слышать были. Возвращайтесь каждый будний день в 14 часов за новыми беседами, интересными и актуальными темами. До свидания.

0: можно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Мы ждем высоко в горах. Мэтли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Ай...

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

0: Усть-Джигуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан и Чечня получат около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий наводнения. Средства пойдут на строительство и капитальный ремонт поврежденных объектов, в том числе детских садов, школ и колледжей. Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности. Многие из них единственные в населенных пунктах. Он поручил Министерству просвещения оперативно направить средства и держать на контроле, чтобы все восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме и к началу нового учебного года. Ингушетия. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка поздравил главу и жителей Ингушетии с Днем Республики, который отмечается 4 июня. Он отметил, обладая богатейшим культурным наследием и уникальными традициями, регион органично соединяет верность заветам предков с устремленностью в будущее, динамично развивая промышленное, сельское хозяйство и социальную инфраструктуру. В основе современных успехов Ингушетии – единство и искренняя любовь к малой родине и ответственное отношение к общему дому. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений для дальнейшего процветания региона. Кабардино-Балкария. В Тырнаузе состоялось открытие нового административного здания отдела МВД России по Эльбрусскому району. Это современный технически оснащенный комплекс, самый высокогорный отдел полиции в нашей стране. В него вошли административное здание площадью более 5000 квадратных метров, крытый тир на 50 метров и спорткомплекс с залом, а также отдельные гаражи, вольер для служебных собак. Также отдел получил новый служебный автотранспорт. Отметим, туристический поток в Приэльбрусе растет с каждым годом, и безопасность сотен тысяч гостей и местных жителей – приоритет. Карачаево-Черкесия. Архыз становится центром спортивного отдыха. С 5 по 7 июня в байк-парке Архыза пройдет первый этап серии соревнований по скоростному спуску на горном велосипеде. Участников ждут зрелищные заезды и захватывающая борьба на горных трассах. С 26 по 28 июня на курорте состоится мультиспортивный фестиваль, сочетающий элементы кросса и бега по пересеченной местности. Мероприятие пройдет в Архызе уже в четвертый раз и традиционно соберет любителей спорта и активного отдыха со всей страны. Северная Осетия. В этом году в Северной Осетии высокоскоростным мобильным интернетом обеспечат 4 малонаселенных села. Строительство волоконно-оптических линий связи для быстрого интернета в республике ведется по федеральному проекту «Информационная инфраструктура», нацпроекта «Экономика данных» и «Цифровая трансформация государства». Ставропольский край. В Ставрополе 6 июня в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Зов предков». Гостей фестиваля будут учить готовить вареники с картошкой, хинкали, плов, заливные галушки, форель в соленом коконе и другие блюда. На фудкорте представят русскую, казачью, греческую и кавказскую кухни. Впервые на площадке фестиваля будет работать ярмарка мастеров с керамикой, изделиями из дерева, шерсти и этническими аксессуарами, а также пройдут ремесленные мастер-классы. Чечня. До конца года, в честь 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого, празднование которого состоится в 2028 году, в Чечне запланировано 30 мероприятий. В республике работает литературно-этнографический музей Толстого в станице Старогладовской. Это комплекс, воссоздающий хозяйственный быт терско-гребенских казаков 19 века. Здесь также находилась первая в России школа, которой было присвоено имя Льва Николаевича Толстого. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: «Маяки 5».
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архызе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии вместе с делегацией от региона работает на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России. Тема этого года – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». У республиканской делегации запланированы рабочие встречи и переговоры. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни наших жителей. Центральным событием Петербургского форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь определяются ключевые направления развития экономики страны и ее регионов. Тимрезов отметил, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. В Черкесске началось благоустройство дворовых территорий у 13 многоквартирных домов. Работы уже стартовали по улицам Октябрьской 21 и 23, а также Калантаевского 39, 41 и 43. Во дворах отремонтируют подъезды и тротуары, установят детские игровые площадки, лавочки, урны, освещение и оборудуют парковочные места. Дизайн проекта были предварительно согласованы с жителями. Также в республиканской столице приступили к благоустройству парка около городского дворца культуры. Его в прошлом году выбрали горожане в ходе всероссийского голосования. В парке появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, дорожки, озеленение. Работы завершат уже в сентябре. В субботу в Черкесске пройдет Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Событие, призванное объединить юные дарования и укрепить культурные связи между регионами. Фестиваль соберет более 500 юных артистов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов от 8 до 18 лет. Концертная программа пройдет в субботу, 6 июня, в амфитеатре парка «Зеленый остров» с полудня до 18 часов. Вход свободный. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8.

0: Action!
1: Слушай, женись на этой Мэри! Прекрасный загородный дом, вот такие глаза!
2: Сам женись, если она тебе так нравится.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: за это.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: «Бетонки 5».
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса обгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: что можно.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Мы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Матли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать, были, Матли, а?

0: Реклама на 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Тиберде, 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии вместе с делегацией от региона работает на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России. Тема этого года – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». У республиканской делегации запланированы рабочие встречи и переговоры. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни наших жителей. Центральным событием Петербургского форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь определяются ключевые направления развития экономики страны и ее регионов. Тимрезов отметил, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. В Черкесске началось благоустройство дворовых территорий у 13 многоквартирных домов. Работы уже стартовали по улицам Октябрьской, 21 и 23, а также Калантаевского, 39, 41 и 43. Во дворах отремонтируют подъезды и тротуары, установят детские игровые площадки, лавочки, урны, освещение и оборудуют парковочные места. Дизайн проекта были предварительно согласованы с жителями. Также в республиканской столице приступили к благоустройству парка около городского дворца культуры. Его в прошлом году выбрали горожане в ходе всероссийского голосования. В парке появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, дорожки, озеленение. Работы завершат уже в сентябре. В субботу в Черкесске пройдет Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Событие, призванное объединить юное дарование и укрепить культурные связи между регионами. Фестиваль соберет более 500 юных артистов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов от 8 до 18 лет. Концертная программа пройдет в субботу, 6 июня, в амфитеатре парка «Зеленый остров» с полудня до 18 часов. Вход свободный. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь в нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Донбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ставки 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Карачаево-Черкесске 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии вместе с делегацией от региона работает на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России. Тема этого года – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». У республиканской делегации запланированы рабочие встречи и переговоры. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни наших жителей. Центральным событием Петербургского форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь определяются ключевые направления развития экономики страны и ее регионов. Тимрезов отметил, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. В Черкесске началось благоустройство дворовых территорий у 13 многоквартирных домов. Работы уже стартовали по улицам Октябрьской 21 и 23, а также Калантаевского 39, 41 и 43. Во дворах отремонтируют подъезды и тротуары, установят детские игровые площадки, лавочки, урны, освещение и оборудуют парковочные места. Дизайн проекта были предварительно согласованы с жителями. Также в республиканской столице приступили к благоустройству парка около городского дворца культуры. Его в прошлом году выбрали горожане в ходе всероссийского голосования. В парке появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, дорожки, озеленение. Работы завершат уже в сентябре. В субботу в Черкесске пройдет Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Событие, призванное объединить юные дарования и укрепить культурные связи между регионами. Фестиваль соберет более 500 юных артистов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов от 8 до 18 лет. Концертная программа пройдет в субботу, 6 июня, в амфитеатре парка «Зеленый остров» с полудня до 18 часов. Вход свободный. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш-ашвыдж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также кту-дзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати-зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Карачаевске 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан и Чечня получат около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий наводнения. Средства пойдут на строительство и капитальный ремонт поврежденных объектов, в том числе детских садов, школ и колледжей. Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности. Многие из них единственные в населенных пунктах. Он поручил Министерству просвещения оперативно направить средства и держать на контроле, чтобы все восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме и к началу нового учебного года. Ингушетия. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка поздравил главу и жителей Ингушетии с Днем Республики, который отмечается 4 июня. Он отметил, обладая богатейшим культурным наследием и уникальными традициями, регион органично соединяет верность заветам предков с устремленностью в будущее, динамично развивая промышленность, сельское хозяйство и социальную инфраструктуру. В основе современных успехов Ингушетии – единство и искренняя любовь к малой родине и ответственное отношение к общему дому. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений для дальнейшего процветания региона. Кабардино-Балкария. В Тырнаузе состоялось открытие нового административного здания отдела МВД России по Эльбрусскому району. Это современный технически оснащенный комплекс, самый высокогорный отдел полиции в нашей стране. В него вошли административное здание площадью более 5000 квадратных метров, крытый тир на 50 метров и спорткомплекс с залом, а также отдельные гаражи, вольер для служебных собак. Также отдел получил новый служебный автотранспорт. Отметим, туристический поток в Приэльбрусе растет с каждым годом, и безопасность сотен тысяч гостей и местных жителей – приоритет. Карачаево-Черкесия. Архыз становится центром спортивного отдыха. С 5 по 7 июня в байк-парке Архыза пройдет первый этап серии соревнований по скоростному спуску на горном велосипеде. Участников ждут зрелищные заезды и захватывающая борьба на горных трассах. С 26 по 28 июня на курорте состоится мультиспортивный фестиваль, сочетающий элементы кросса и бега по пересеченной местности. Мероприятие пройдет в Архызе уже в четвертый раз и традиционно соберет любителей спорта и активного отдыха со всей страны. Северная Осетия. В этом году в Северной Осетии высокоскоростным мобильным интернетом обеспечат 4 малонаселенных села. Строительство волоконно-оптических линий связи для быстрого интернета в республике ведется по федеральному проекту «Информационная инфраструктура», нацпроекта «Экономика данных» и «Цифровая трансформация государства». Ставропольский край. В Ставрополе 6 июня в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Зов предков». Гостей фестиваля будут учить готовить вареники с картошкой, хинкали, плов, заливные галушки, форель в соленом коконе и другие блюда. На фудкорте представят русскую, казачью, греческую и кавказскую кухни. Впервые на площадке фестиваля будет работать ярмарка мастеров с керамикой, изделиями из дерева, шерсти и этническими аксессуарами, – а также пройдут ремесленные мастер-классы. Чечня. До конца года, в честь 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого, празднование которого состоится в 2028 году, в Чечне запланировано 30 мероприятий. В республике работает литературно-этнографический музей Толстого в станице Старогладовской. Это комплекс, воссоздающий хозяйственный быт терско-гребенских казаков 19 века. Здесь также находилась первая в России школа, которой было присвоено имя Льва Николаевича Толстого. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Донбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Усть-Джигуте 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии вместе с делегацией от региона работает на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России. Тема этого года – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». У республиканской делегации запланированы рабочие встречи и переговоры. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни наших жителей. Центральным событием Петербургского форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь определяются ключевые направления развития экономики страны и ее регионов. Тимрезов отметил, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. В Черкесске началось благоустройство дворовых территорий у 13 многоквартирных домов. Работы уже стартовали по улицам Октябрьской 21 и 23, а также Калантаевского 39, 41 и 43. Во дворах отремонтируют подъезды и тротуары, установят детские игровые площадки, лавочки, урны, освещение и оборудуют парковочные места. Дизайн проекта были предварительно согласованы с жителями. Также в республиканской столице приступили к благоустройству парка около городского дворца культуры. Его в прошлом году выбрали горожане в ходе всероссийского голосования. В парке появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, дорожки, озеленение. Работы завершат уже в сентябре. В субботу в Черкесске пройдет Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Событие, призванное объединить юные дарования и укрепить культурные связи между регионами. Фестиваль соберет более 500 юных артистов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов от 8 до 18 лет. Концертная программа пройдет в субботу, 6 июня, в амфитеатре парка «Зеленый остров» с полудня до 18 часов. Вход свободный. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: сердца.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии вместе с делегацией от региона работает на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России. Тема этого года – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». У республиканской делегации запланированы рабочие встречи и переговоры. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни наших жителей. Центральным событием Петербургского форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь определяются ключевые направления развития экономики страны и ее регионов. Тимрезов отметил, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. В Черкесске началось благоустройство дворовых территорий у 13 многоквартирных домов. Работы уже стартовали по улицам Октябрьской 21 и 23, а также Калантаевского 39, 41 и 43. Во дворах отремонтируют подъезды и тротуары, установят детские игровые площадки, лавочки, урны, освещение и оборудуют парковочные места. Дизайн проекта были предварительно согласованы с жителями. Также в республиканской столице приступили к благоустройству парка около городского дворца культуры. Его в прошлом году выбрали горожане в ходе всероссийского голосования. В парке появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, дорожки, озеленение. Работы завершат уже в сентябре. В субботу в Черкесске пройдет Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Событие, призванное объединить юные дарования и укрепить культурные связи между регионами. Фестиваль соберет более 500 юных артистов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов от 8 до 18 лет. Концертная программа пройдет в субботу, 6 июня, в амфитеатре парка «Зеленый остров» с полудня до 18 часов. Вход свободный.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин. Damn, that white girl got some ass.